0: бутылку нашу. Да, загу. А как бы бурму кабуна, да как так у неё чикади на кибуди, на нынгэн чабина.
1: 甘南实行禁牧不禁养、减畜不减收的政策。村委会主任耐心地为他算了一笔经济账和生态账，在减少放牧的同时，依靠禁牧补贴足以养活全家，还可以腾出手来创业。冬至的心被说热了。